0: Виктор, Ухай, Урна, Сюлай, Суна, Сети, Уна, Сети, или Сексу, Эксплоз, Нави, Скерна.
1: Зона, Сети, Уна, Сети, Комбина, Пусмазу, Фиса, Нави, Скерна, Сменяйте, Трезеры, Сюлай.
0: Pasa la 2 nave izquierda con 3011, 1717.